0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.кроп.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления. То есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну, вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А ці можа выратаваць сітуацыю накапляльная сістэма, якая ёсць у шмат якіх еўрапейскіх краінах, калі людзі самі збіраюць сабе на пенсію? Чаму ў Беларусі такая сістэма не прыжылася?
2: Вось што думае эканаміст Лео Львоўскі.
3: Такая сістэма, рэформа перехода на індывідуальныя накопительныя счета, это рішэнне праблемы, ну, как мінімум для стран, так скажем, более преуспевающих, для стран более развитых. В Беларусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за такие, за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно, из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3 плюс 3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10 плюс 10, 20 плюс 20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего пришел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять, до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачив, что отбывается с пенсійной системой у Беларуси, і чаму уладам варта тэрмінова нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

0: 6 гадзін 23 хвіліны ў Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Мы ў раніцы з рацыяй працягнем тэмат, звязаны з прыродай, экалогіяй. І будзем прапанаваць занятак, які, якому нават спёка не надта мяшае. І пры нагодзе яшчэ тут з'явіцца прапанова новага слова, якое можна выкарыстоўваць у беларускай мове. Слова гэта є «птушкаванне». Так, по-беларуску пропонуюсь назвать популярное у свете хобби bird watching. Про то, як пачаць назіраць за птушками, чому для этого не патрэбныя ні вялікія выдаткі, ні спеціальная падрыхтоўка, гаварылі падчас онлайн-семінару, арганізаванага экадомам. Менеджерка арганізацыі, яка актывістка Карына Салавей, адзначыла, што гэта выдатны занятак для летняга адпачынку, у тым ліку і на Падляшшы, дзе можна сустрэць дзясяткі цікавых відаў птушак.
1: Бёрдвотчинг, наблюдение за птицами, или на белорусской мове часто называют это хобби птушкование. Этот термин ввел Михаил Нимпозистов в свое время, и нам оно очень понравилось, и учиться на белорусской мове вельми милогучно, потому что такого-то отповедника, то есть соответственного слова на белорусской мове как бы не возникало, потому что назирание за птушками, оно так серьезно и долго, вот бёрдвотчинг, оно одним словом, и в целом бёрдвотчинг перешло и на русский язык такой калькой с англицизмом, с английского языка термин, поэтому в целом используется как birdwatching, так и, да, наблюдение за птицами. Ну, вот на белорусском мове мы просовываем, продвигаем птушкование. Очень красиво и милогучно. Важно еще сразу, наверное, значить, что есть birdwatching, а есть twitching, то есть когда люди гоняются именно за видами птиц. Поэтому твитчинг – это когда ты гоняешься за птицами с целью увидеть их как можно больше. Про количество птиц, их реально огромное количество видов. У некоторых целью стоит как раз увидеть как можно больше. А некоторые получают кайф и удовольствие просто от процесса, когда ты наблюдаешь, там, как воробушек чистит перышки. То есть это больше про такой бёрдвотчинг вот для души, когда ты не гонишься за количеством видов. Это не значит, что какой-то из этих хобби там, лучше другого или там, хуже, но иногда оно совмещается, иногда люди получают удовольствие от наблюдения и от самой вот этой гонки, этого азарта, но иногда как бы уже все, увидел птицу и погнал дальше, неинтересно уже с этим видом оставаться. Вот, то есть это все очень индивидуально, какой вам по душе будет, я думаю, что вы сами для себя определите со временем. Некоторых действительно это как, не знаю, Pokemon Go какой-то захватывает, увидеть как можно больше в новых локациях каких-то интересных видов. Некоторых, наоборот, насладиться в процессе моментом и заземлиться. Это больше про какую-то, не знаю, осознанность в моменте. Вот, потому что наблюдать за птицами безумно интересно. Я думаю, что многие из вас на этом уже были пойманы однажды.
2: В час семинара Карына Салавей подкреслила, что птушкование – это хобби, которое не потребует великих высилков, специальной подрыхтовки или дорогого обсталявания. Тому он особливо добро подходит для летнего отпочинку и шпациру по природе.
1: Очень много людей, которые в целом они не биологи, не экологи, не имеют какого-то такого бэкграунда и становятся бёрдвотчингами, и потом прокачиваются так, что еще дают фору, можно сказать, там некоторым орнитологам по количеству видов. Да, стоит очень советую очень начать, потому что в целом не требует ни сложного какого-то оборудования. Все, что вам нужно, это бинокль, по сути. Бинокль сейчас достаточно доступная вещь. Я знаю, что в Беларуси мы покупали в организации Юконы. Они были как бы самыми дешевыми биноклями. Сейчас нужно, конечно, как-то проводить анализ рынка. Есть, конечно, разные фирмы, а-ля там и Викинг, и Сваровский, более дорогая оптика. Разрешение сейчас 10x40, по-моему, самое такое, в принципе, для парка подходящее. Люди покупают иногда орнитологические трубы, там какие-то уже для более серьезных наблюдений, чтобы на воде, например, на водоплавающих на дальние расстояния, потому что если там зимой хочется побёрдвотчить, они обычно там достаточно далеко плавают, бинокль вряд ли поможет, тогда уже орнитологические трубы. Но у продвинутых бёрдвотчеров обычно такое есть такие сообщества в Беларуси, это можно кооперироваться, в том числе с теми, у кого, например, такая оптика есть. Времени поездить, ты уже никуда особо не спешишь, у тебя вот это побыть в моменте, заземлиться, более какой-то осознанность развивается. Но с другой стороны, у молодежи это тоже есть, потому что хочется выключиться иногда вот от компьютеров, девайсов и побыть на природе и пофиксировать свой взгляд на птицах. Это классная перезагрузка ментальная. Есть даже исследования о том, что наблюдение за птицами и нахождение в зеленом пространстве, оно прямо улучшает психологическое состояние человека. И поэтому это тоже дает такое определенное как-то расширение кругозора для путешествий. Ну и классная альтернатива фитнесу, потому что проходишь действительно очень много шагов.
0: Про козыры занятку які не патрабуе затрат энергіі, многа высілкаў. Пра козыры назірання за птушкамі расказвала Карына Салавей з арганізацыі «Экадом». А я захвочваю выкарыстоўваць у беларускай слове у беларускай мове слова прыдуманае незабыўным Міхалам Анімпадыставам замест «birdwatching» – «птушкаванне».

0: Радио Рація!
1: 6 хвилин остается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. Молдова закликала на перемовах по Украине узнять питание выводу российских войск с Приднестровья. Правда, подробнее про это скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуске новин у нас. Але у новинах будет не только про политику. Ратовальники протягивают ликвидовать наступствы навальницы в Гомельской, Могилевской кай областях, і пра гэта таксама пачуем падрабязні ў навінах, у бліжэйшых навінах на беларускім радіё Рація пасля песні.

0: представлять интересы белорусов, к сожалению, там госорганизации, ну, не к сожалению, вообще, может быть, к радости, Министерство природы, они не могут этого делать, но, соответственно, мы хотели бы занять их нишу и, соответственно, представлять на этом уровне зеленых, ну, зеленую, как бы, повестку. Ну, и также вот влиять на офис как институт, чтобы они тоже продвигали те интересы именно зеленых экологических организаций, в частности, там разговаривали про энергетику, про будущее Беларуси, потому что разные сценарии могут быть, и отключение того же газа с Россией, там, не поставки. Мы к этому как бы тоже должны быть готовы, если мы придем к власти и будем принимать как бы решения. И, соответственно, нужно уже сейчас договариваться с европейцами по каким-то моментам, что мы будем делать в экстренных ситуациях, там, где получать электроэнергию, потому что у нас есть проблемы, скажем, нас отсоединили от Европейского Союза в связи с строительством от советской атомной станции. Соответственно, надо как-то, ну, пытаться на будущее, может быть, договориться о том, чтобы, ну, как-то это быстро потом как бы восстановить. Вот. Ну и внутри офиса проходит такой разжевательный процесс. Вот сейчас мы попытаемся наладить раздельный сбор отходов в офисе, получили как бы контейнеры. Будем потом работать на то, чтобы уменьшался количество пластика, использование пластиковых бутылок, ну, в офисе. То есть это такие, конечно, дневные вопросы, которые вот решают. Ну и дальше заниматься образовательными такими проектами, которые позволят как-то офису немножко так зеленеть или быть на одной волне зелеными активистами.
1: Як вам удаецца прасоўваць гэтую павестку зялёную і ці правы чалавека ў офісе, калі на першым плане там ўсё ж такі стаяць пытанні глабальнай геапалітыкі, санкцыяў і так далей?
0: Ну, мы по чуть-чуть это делаем, разговариваем с активистами, приходим как бы примеры, делаем офис. Вот сейчас у нас был такой проект в Вильнюсе, мы собирали, скажем, ну, мусор в самом как бы городе, и много там ребят, которые работают в офисе, присоединились к этой акции. То есть инициатором этим были наши зеленые активисты, которые здесь в Вильнюсе. Ну и вот таким образом мы как бы продвигаем свою как бы повестку, и офис на это как бы тоже как бы реагирует. Но это чисто на, скажем, таком низовом как бы уровне, да, а, соответственно, на высоком, понятно, есть международные встречи, и мы готовим эти встречи там для Светланы Георгиевны, которой говорим, что важно вот с этим политиком, допустим, поговорить на эту тему, то есть либо с этой страной обсудить там тему там энергетики, да, чтобы она в свои, как бы, в свою повестку, в свой, ну, свои вопросы, которые поднимаются на переговорах, соответственно, доносить это до европейских политиков. Ну и лоббирование на высоком уровне, встречи, где-то политика иногда ведется там кулуарно, где мы могли бы тоже продвигать, ну, я еще раз повторю, то есть такие НГО, организации, для того, чтобы они могли тоже представлять Беларусь не только, скажем, как-то, ну, публично в каких-то комиссиях, в каких-то комитетах экологических, где это можно делать, заменять, скажем, ну, госорганизации, которые сейчас не могут работать как бы, ну, на европейском направлении, в отличие от того, что мы можем делать, и это нам радует, потому что мы как раз-таки доносим, ну, свою повестку, которая выгодна прежде всего нам, но и выгодна белорусским людям, которые находятся в Беларуси.
1: Если правильно я разумею, что вы зараз распрацовываете такие прототипы будущих решений для Беларуси и неким чином тестуете их на локальном уровне?
0: Ну да, да, пытаемся каждодневно что-то как бы решать, что-то лоббировать, знакомство, попадание в комитеты, поднять повестки дня, то есть как бы на международном уровне, с теми людьми, которые принимают как бы решения, чтобы у них сложилось понимание, что нужно Беларуси, не знаю, что нужно демократической Беларуси.
1: У вашем разумении, зараз у офиса ЧХП реальных рычагов уплыву на ситуацию внутри Беларуси, и все ж таки часами приходится признать, что вот эти махчимости демократичных сил у замежи обмежеванные?
0: Ну, понятно, что мы можем выступать як государство, если ну, наши люди имели бы решение, принятие решений для, ну, скажем, ну, как там госчиновники и, соответственно, там, либо там принимать это законодательство. Всего этого, конечно, у нас как бы нет, но у нас есть другой момент, чего нету для белорусских властей. Это доступ к европейским политикам, которые принимают решения, да, то есть и здесь у нас больше возможностей, чем у, скажем, у государственных чиновников, ну, внутри Беларуси, поэтому мы работаем на Беларусь, но уже на европейском уровне, а этого не могут там белорусские чиновники. Ну и поэтому мы работаем это все на перспективу, ну и нам трудно, я думаю, что мы влияем, люди читают новости, и люди как бы смотрят, и, я думаю, оценивают те реальные наши какие-то дела, которые происходят, но это все равно, как это, ну, наверное, недостаточно, да, то есть это все равно этого мало. То есть уплыв, там, помощь людям, она здесь оказывается, если, скажем, люди попадают в тяжелую ситуацию, там, внутри Белоруссии, кого-то там удается выехать для того, чтобы, ну, не попасть под каток репрессий. Ну, так сейчас как бы происходит, этого уплыва недостаточно, но мы тут тоже реально смотрим на вещи и повлиять на как бы не можем. Нам нужно просто, вся политика все равно происходит как бы в Беларуси, реальная политика именно, и хотелось бы, чтобы все это в какой-то момент сошлось, и мы действительно имели возможность как бы быть уже представителями людей не в эмиграции, а именно в Беларуси.
2: Таму што, як кажа Дмітрый Кучук, значную частку рашэння ў галіне экалогіі можна будзе рэалізаваць пасля вяртання ў Беларусь. А зараз добры час, каб зрабіць распрацоўкі.

0: Беларускае транзгранічнае радыё «Рація». 14 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, да 10 гадзіны ў Беларусі. Раніца з «Рацією» памаленьку набліжаецца да свайго завершэння, але мы яшчэ падамося ў Чэхію. Раскажам, як жывуць беларусы, актыўныя беларусы ў гэтай краіне. А дакладней скажа пра гэта грамадская дзяячка Ганна Богданович.
1: Ну, конечно же, самое важное, что случилось в последнее время, это визит Светланы Тихановской в Чехию. Это не прошло незамеченным и для чехов, потому что Светлана Тихановская была и на интервью на чешском телевидении. Она посетила президента, министра иностранных дел, сенат. То есть выше, наверное, ну, уже нет ничего в Чешской Республике. И, конечно же, для всех белорусов, которые поддерживают Светлану Тихановскую, не поддерживают Светлану Тихановскую, появилась очень хорошая новость в связи с этим. Возможно, еще нету никаких деталей. Родные белорусов Чехии смогут их посетить. Чехия ввела строгий визовый бан в отношении граждан Беларуси. Это одно из самых строгих, ну, вообще каких-то визовых политик. Имеет, и это, если бы это случилось даже для отдельной категории граждан, имею в виду, даже если бы это были не просто все белорусы, чехи, но какие-то, я не знаю, бывшие политзаключенные, это было бы уже большая радость, это бы была бы для всех, и это, конечно, нету никакой конкретики еще, но это большая радостная новость. Вот, это, наверное, самое главное. Также, конечно же, еще что было заметным, что, например, Павел Северинец посетил Чехию, и это было заметно не только для, как бы, опять же, белорусов, но и для чехов, потому что он относит себя к христианским демократам, которые в Чехии имеют очень сильную позицию и имеют вес в политике, и он посетил их как съезд, и поэтому и для чешского общества тоже еще раз поднялась какая-то тема Беларуси, что очень важно. Вот это могу вспомнить.
2: А, власне, для вас, что значит за это приезд Светланы Тихановской и в целом то, что теперь снова белорусская тема стоит актуальной?
1: Ну, конечно же, еще раз, важно всегда Светлана, например, или не только, и все. Мы говорим о людях, о политзаключенных, и это для меня важно, как для человека, потому что мне больно, что есть люди, которые, ну, находятся в заключении, в очень плохих условиях. Это важно помнить. И, конечно же, также это визовая политика. У многих белорусов здесь есть какие-то родственники, близкие люди, не знаю, родители пожилые, в том числе, например, в Беларуси. И это большой шаг, чтобы просто встретиться с близкими людьми. Даже пока что призрачный, но уже более конкретный, и это большая радость. И интересно, что действительно даже тот, кто не поддерживает Светлану Тихановскую, например, из белорусов в Чехии, если это получится, то как бы будет использовать то, что ей было, как бы, что она сделала для нас, потому что это она договорилась. Но пока нет конкретики, конечно же, сложно говорить, но это очень хорошая новость, которая дает надежду. Вот.
2: А в целом ужасе белорусов в Чехии, что теперь меняется в летний период, тут им легко.
1: Опять же, вот это была самая главная вещь. По поводу паспортов могу сказать, что это все еще проблема какая-то. Некоторые белорусы возвращаются в Беларусь, чтобы сделать себе документ. То есть вот в летнее время всегда какие-то каникулы, появляется желание посетить родные места. То есть это риски. Всегда там какой-то лайк, какой-то репост, какой-то донат забытый может стать причиной. Так что вот в летний период может такой вот риск увеличиться в связи с визитом на родину. А в остальном, ну, именно вот это, ну, документы для белоруса важны, поэтому вот именно вот эти визы, паспорта важны. В остальном не могу ничего вспомнить конкретного, к сожалению.
2: Культурные мероприятия, эти такие, имеют место зараз у вашей диаспоры, может, что-то вы власне навидывали?
1: К сожалению, я ничего не посещала в последнее время по личным причинам. И как-то я видела какие-то мероприятия европейского масштаба. Мне кажется, был съезд белорусов в Варшаве, представители диаспоры там были. Но чтобы что-то большое и заметное у нас, вот именно за этот месяц, за прошлый, возможно, что-то, конечно, с моего поля зрения ушло. Ну вот как-то я больше международные какие-то события видела. Вот у нас что-то не заметила я ничего, что-то супер. Большого.
0: Гаварыла Ганна Богданович, актывістка беларускай грамады ў Чэхіі, размаўляла з ёю наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: і складала крыху больш за 5 кілометраў.
1: Нагоднік.
0: 30 червеня 1908-го о 7 године раницы по мясцовым часе над широкой территорией Центральной Сибири у межрэччы Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет сопровождался гуковыми и светловыми эффектами и скончился выбухом, моц якого оценивается у 40-50 мегатон, что отповедает энергии самой могутной из узорванных водородной бомбы. У радиусе 40 километров был повалены лес, знищенные звяры по терпели люди. На вялізнай прасторы, пачынаючы ад ракі Генісея і заканчваючы атлантычным узбярэжжам Еўропы, некалькі начэй запар назіраліся небывалыя па маштабе і зусім незвычайныя светлавыя з'явы, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай «Светлых начэй лета 1908-га». У навуковым свеце гэта называюць тунгусскім феноменам, бо ніхто дакладна не ведае, што гэта было. Існуе каля сотні гіпотэз.
1: Нагоднік!

Above the Golden State на хвалях беларускага радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім и традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польским помежжи изменливая хмарность, без истотных опадков, кажут синоптики, але все ж таки неде месцами штости можа покапать, дякую богу. Температура по ветра от 28 до 31 тепла, ветер паўночны и паўночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Нам крыўда было, што так рускія празываюць без такой толерантнасці ў тых кожаніцах. Я уже поехал с своим сыном, который теперь мает 29 годов, и суседа внуки за плоту, русский. Хай я буду черный, як корвек. Хинчу, не важно. Так назвали переливат русский-русский. Але это якась ненависть за плоту в сколько годов. Помнишь, что это другие, они иные. Як я трафіў у Чыхановец? За хлебам. Трэба было знайці работу. І, шчыра говоря, пазнаў дзяўчыну, цяперашню сваю жонку. Яна рабіла ў Чыхановцы гаспадарцы камунальнай. Ну і даведаўся, што ёсць музей, можа быць работа. Прыехаў, пагарыў з электрам Ушынскім. Ведаў, што знаю добра рускі язык. Пропаганда музыкальна донесла, что знаю французский и ангельский. Потом смеялся с них за пропаганду. Мы, о, молодой приехал, и русский, и ангельский знаю. Ну и живем в данном сообществе. И трудно, как я закохаюся, так как я забил православной девушке, то я скажу, я тебе маю где-ж, иди себе прэч, потому что я католик.

0: Трансмандарина Хвалебёрская радіорація. Протягуємо тему, де розповідаємо конкретні історії. Після визволення многі були політв'язні, мають потребу підтримці під час адаптації, і тоді допомогу їм оказуються не тільки білоруські організації, але і особні активісти. Про таку свою допомогу волонтер Денис розповів Марині Савіцькій.
1: Розповідайте, калі ласка, у чому менавіта заключається ваша допомога тим політв'язням, які не так давно були визволені?
2: Я не считаю, что это помощь, я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Беларуси в декабре месяце. Просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
1: З чого менавіта почалася вось такая ваша падтрымка іх? Як вы зацягнуліся ў гэты працэс?
2: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
1: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
2: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
1: На ваш погляд, як тепер так само могуть підтримати таких екс-політв'язнів, недавно визволених, білоруси, які знаходяться уже у еміграції?
2: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
0: І так само наш суразмовця Дзяніс додає, що були в'язні заусюди охотно відкриваються, але важливо дати їм час. Я сам програм праз гэта пройшов у свой час, так додає суразмовця. Радио.

0: Перед самым далее протягиваем наш эфир. Я нагадываю координаты Белорусского радио рации. 98.1 FM и Белосток, куда их родни, 99.2 FM и Бирси, для Белоподлецкой, да и так само интернете рация.ком. О проблемах медицины белорусская пропаганда кажу все частей, правда, не о проблемах белорусских, только европейских. БТА разгоняла тему, что, мовляв, у Польши закрываются родильные отделения, як один из прикладов, и мы его анализуем. Комментарии на крутом удалее, сирот наших суразмовцев, первая на месяца представница по социальной политике белорусского объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич. Проглядаемся до материалов белорусского телебачения.
1: Вопрос того, как подается информация, какие нарративы используются, потому что если, например, смотреть по соцсетям, которые я читаю, и там Facebook, Instagram, TikTok, то я вижу, например, наоборот, очень много сравнения того, как рожают белорусские в Беларуси и как они рожают, например, в Польше или в Литве. Причем не обязательно те, которые живут в этих странах, а специально приезжают рожать в Литву или в Польшу, потому что условия намного лучше. И в первую очередь отношение врачей намного лучше. Потому что, ну, вот этот старый такой паттерн, когда сравнивали еще в советское время с, ну, это будет, наверное, грубо, но с какими-то пыточными. Вот это часто еще сохраняется такое вот пренебрежительно неуважительное отношение к пациенткам, когда они рожают. Понятно, что про это же никто не будет говорить в Беларуси, делать про это сюжеты на БТ.
0: Пропагандистский материал на белорусском телебачении, где у Польши была такая проблема, что там отрабатывается закрывали родильное отделение, ну и казалось про то, что коли 60 километров женщине-роженице там треба до некого пункта, где она может родить, то это, в принципе, нормальная ситуация. Такий пропагандистский материал гучал на белорусском телебачении, что это, ну, как бы порушение права у женщин, что они цивилизованы и так далее.
2: А как у белорусских это? Цивілізавана.
0: Ды так само спазываемся на пропагандыйскі матэрыял на дзяржаўным беларускім тэлебачанні, далучаецца да каментавання намеснік прадстаўніц аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Станіслаў Салавій. Ён займаецца пытаннямі аховы здароўя.
2: Вельмі важнае пытанне. Да хоць 120 кілометраў. Трэба глядзець не на тое, што пацэнты зручна, каб радзільны дом быў у яго горадзе. Так, гэта зручна. Але калі ў радзільным доме адбываецца мала родаў, просто лекары, якія там працуюць, ціраюць кваліфікацыю. І калі нешта будзе якісь ускладненне, то гэта будзе катастрофа, і гэта жанчына можа страціць дзіця, страціць здароўе. Калі мы кажам, 80 кілометраў трэба ехаць да радзільнага дома, так, гэта ў моменце стварае цяжкасць для жанчыны. Там трэба там думаць, які сацыяльны транспарт, каб ее довести, как ее вернуть потом до дома с детем, это тяжко. Але пропаганда трохи умалчивает, что коли нечто раптовное здарается, у Польши есть санавиация, саправда авиация, и прилетает вертолет, який берет эту женщину, и она будет худшей. У родильном доме, навод, коли бы она жила у, можно кажется, там, Дзержинский, Смолевичий, можно кажется, у Ручий, у час пик, просто прилетит вертолет, забере жанчыну і прывязе яе ў шпіталі, які ёсць усё неабходнае абсталяванне, каб яе выратаваць. А калі мы кажам, што ў наш шпіталі гэта проста койкі і няма спецыялістаў, няма там запасаў крыві, няма апаратуры, так што лепш? Наша санавіяцыя, гэта, прабачце, скорая помощь, хорошо, калі гэта не буханка, или там прыслаць лекара з Віцебска ў гэты радзільны дом, ну, як бы ён дапамог там у складанай сітуацыі. Трэба глядзець на канчатковы рэзультат. У Польшы вельмі добра ставяцца да цяжарных, у іх забарона абортаў, гэта такая бяда. Але калі мы кажам пра дапамогу цяжарным, прабачце, у Беларусі яшчэ далеко. Гэта можа быць цэнтр, у які могуць даказаць якасць дапамогу, либо не трэба туды везці пацыентаў. Тут можна прынесці шмат прыкладаў. Калі ў Беларусі такія невялікія бальнічкі сталківаліся з цяжкімі пацыентамі, і гэта была катастрофа для пацыента, бо ў іх не было ні экспертаў, гэта, потому што ты не робіш гэтай аперацыі кожны там дзень, ты не можаш падтрымаць добрую якасць аказання на дапамогі. Калі ў цябе няма апаратуры неабходнай, што ты зробіш?
0: Як сітуацыя з роддомамі ў Беларусі? То есть, ну, на поўначы ў кожным раённым цэнтры ёсць. Умовно кажуть, що таке відділення, де жінка може народити.
2: Амаль у кожному можна привести приклад, що зачинили у Карінкечах родильне відділення, але там побачимо Мазир, там буквально 5 кіламетраў і ты ўжо ў ім. Калі мы кажам менавіта пра коечны фонд, то ён добры. Колькасць радзільных дамоў у Беларусі пераканала, што нават там палову коек можна будзе сакраціць і нічога кепскага не адбудзецца. У нас зашмат. У нас праблема з кваліфікацыяй.
1: Ну это из того же ряда, как я недавно видела тоже сюжет про то, как в Польше буквально люди уже голодают. Так выросли цены, нету товаров в магазинах, а у нас все прекрасно. Вместе с тем, когда мои, например, друзья приезжают ко мне в гости, все, которые живут в Беларуси, они сравнивают ценник, и они говорят прямо противоположное. Пропаганда, она же так работает, она же всегда берет лучшее из своего контекста и худшее из западного, чтобы подчеркнуть, какой гнилой Запад и как там все загибается.
0: І калі закранулі Польшу, сітуацыя або ахове здароўя, статыстыкі кажуць, што ў гэтай краіне на аднаго жыхара выдзяляецца амаль у 4 разы больш сродкаў у доларавым эквіваленце. Доля адвуб краіны ў Польшы каля 6,5%, а ў Беларусі каля 4-4,5%. Трапіць да тэрапеўта ці выклікаць хутку дапамогу ў Беларусі можна хутчэй і прасцей, чымсь у Польшы, але ў Беларусі фіксуецца недахоп спецыялістаў. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Зараз адкуда паўгадзіна засталося. Беларуская радыёрацыя. Мы працягваем далей наш эфір.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Так само музика кожить у нашому ефірі. Про музику так само далі розмовляємо. Народжена під огнем купальня, сплетена з кохання пам'яті, де старожитних поганських хабрадов. Гурт Ердорад презентував сингл, де кліпа «Водяник». Композиція виходить у новий альбом бенду. Про те, чому відео створилося менавіта на гэту композицію, Марині Савіцькій розповів удільник колективу Владимир Ердорад.
2: Ответ, возможно, покажется немного банальным, но это как раз тот самый случай, когда песня сама выбрала быть песней с клипом. Это был своеобразный творческий эксперимент. Она была записана в один дубль в одной комнате без метронома. Только два голоса и колесная лира, полностью живое исполнение. После этого лишь минимально дополнена была на постобработке для альбома. И в целом она, эта песня, более глубокая и тонкая, и даже интимная в какой-то мере, особенно по сравнению с блокбастерами, которые мы обычно делаем. И уже на этапе записи мы были уверены, что она требует визуального усиления. Мы знали, что мы снимем на нее клип с такими же красивыми и глубокими визуальными образами и сделаем из этого полный аудиовизуальный арт.
3: Слухай, на кольки складано все задумалось на угол?
2: В этот раз у нас не было ни бюджета, ни техники, ни профессиональной команды. Было только жгучее желание творить и небольшое окно свободного времени в несколько дней. И весь процесс был полностью спонтанным, скорее в режиме творческой мастерской, чем нормального продакшена, что в корне отличается от нашего привычного образа действий, когда мы планируем заранее релизы, их актуальность и подогрев интереса публики. Это был творческий прыжок веры, если можно так выразиться. За день до съемок у нас еще не было конкретной идеи, локации и понимания, когда мы должны это опубликовать. Поэтому мы с Надей провели его в поисках тех самых локаций и экспериментах. В процессе у нас вырисовывались эстетика и сюжетные дополнения к идее просто снять эстетические кадры для визуализации самой песни. Так, например, появился третий персонаж, которого не было изначально. Это герой песни, чье мимолетное присутствие в кадре оживляет лирику, не иллюстрируя ее буквально. Самым интересным, на мой взгляд, было взаимодействие трех творческих людей. Это Нади, Саши Гроховской и меня, которые, в свою очередь, имеют достаточный опыт производства клипов, и каждый имеет свое художественное видение. И в нашем случае эти три потока синергировали и привели к такому восхитительному результату. Всего два платья, три венка, базовый фотоаппарат с одним объективом и бытовой стабилизатор с моноподом в качестве крана и квадрокоптера в одном устройстве. Это было все, чем мы располагаем. Все остальное — это заслуга нашей скромной команды из трех человек, где каждый побывал оператором, актером, режиссером и ассистентом. Так как у нас не было четкой привязки к сюжету, мы полностью погрузились во взаимодействие с теми природными элементами, которые нам были доступны. Это река, водопад, деревья, поле, цветы. Это и делало процесс по-настоящему живым. Главным фактором риска при такой съемке без света и профессиональной техники остаются погодные условия, которые практически невозможно предугадать. И в этом случае нам улыбнулась удача, потому что в одном кадре мы получили и грозовое небо, и цветущее маковое поле, и эта картина задала тональность всей видеоработе.
3: Окей, клип у вас опубликованы уже, некоторые комменты так само есть. Что удивляет менавіта в этих самых водгуках? Что уражает?
2: Самый частый отзыв — это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой, как было сказано ранее. А Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них — это белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
3: Да, речь про фидбэки. Шмат кто из ваших прихильников, да и не только, их, мне подается, але сочите за тем, что у вас отбывается в особистом житии, потому что тяжарность Нади провокует и так далее. Але только выпуском клипа, я так разумею, что у все не обмежуется.
2: Выпустив альбом и книгу «Бестиариум», отъездив в тур, мы планировали завершить все срочные дела по Эрдорату и уйти в семейный отпуск. Но после 3 лет неустанной работы над восстановлением и развитием проекта оказалось, что этот поезд так с наскока не остановить. И несмотря на то, что мы на этот сезон уходим со сцены, мы не можем снижать активность и должны позаботиться о возвращении на сцену, по иронии судьбы, в очередной раз. Поэтому наше лето, помимо подготовки к рождению ребенка, наполнено работой над творческим контентом и организацией концертного сезона в 2027 году и поддержанием интереса к проекту на протяжении всей этой паузы. Но помимо плановой работы, по зову музы мы решили, что нам нужен еще один клип на новую песню. И так, на 35-й неделе беременности Нади, в похожем режиме, как с Водяником, мы сняли еще один клип, который, кстати, планируем выпустить уже этим летом. Так что настоятельно рекомендуем оставаться с нами и не забывать Эрдорат.
1: І тепер артисти живуть у Германії. Уваход на свої концерти для болих політв'язнів яни робять менавіта вольним. Ну і що ж, так хоже цікаві атмосфери Водяника у нашому ефірі, між іншим на хвалі білоруського радіо «Рація». А там такі свіжі кадри, там тече вода, де не тільки. Кривоска Ірдарат, Водяник зараз. Кривоска так само з нами у ефірі білоруського радіо «Рація».

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Па словах Лукашэнкі, яго мары пра глабальнае супрацоўніцтва з Кітаем сталі рэальнасцю.
2: Маўляў, кітайскія тэхналогіі выкарыстоўваюцца ва ўсіх сферах беларускай эканомікі. І вельмі паспяхова.
1: А як насамрэч выглядаюць эканамічныя стасункі паміж краінамі?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Паездка Александра Лукашэнкі ў Кітай. Калі верыць экспертам, гэта не палітычны візіт, а перш за ўсё эканамічны. Ці сапраўды галоўны запыт Мінска – грошы і кантракты?
4: Ну, дзела в том, што, безусловна, за паследнія годы Кітай стал такім адным з важных торговых партнёров Беларусі. І, прежде всего, это касаецца імпарта. Почему? Потому что, да, из Европы импорт очень серьезно сократился, то есть там до минимальных таких значений из-за санкций, и, соответственно, да, те же машины, оборудование, автомобили сейчас поставляются из Китая. Ну и, безусловно, да, стараются наращивать экспорт и до этого, и до, там, и до 2020 года были планы по развитию отношений, торговых отношений с Китаем. Ну, они, естественно, сейчас только усиливаются. Но, как вот там было сказано, что там мы видим рост в торговле, ну, рост есть. Просто последние данные я еще как бы за 26 год еще не видела, но в целом можно сказать, что основным товаром является, что для почему Беларусь интересна Китаю. То есть прежде всего это калий. То есть это не какие-то там сложные производства, не машины, не электроника, не техника, это, конечно, калий. А с учетом того, что в 26 году спрос на удобрения, ну, в том числе на это повлияло вот этот конфликт на Ближнем Востоке, спрос на удобрения возрос, и калий Китай очень серьезно наращивает в 26 году поставки, импорт калийных удобрений, ну, в том числе из Беларуси. То есть с лидером по поставкам в первом квартале, например, этого года была Россия, 506 миллионов долларов наторговали, да, именно калийных удобрений. А на втором месте идет Беларусь. 400, почти 410 миллионов долларов, да, было поставлено калия. Но это первый только квартал. Соответственно, сейчас уже, естественно, цифры больше. Насколько я видела, уже от открытых источников, да, где-то около 600 миллионов было поставлено. Плюс туда же идут, в Китай идут определенные виды, ну, там, не знаю, продовольствия, там это тоже рапсовая масса, допустим, да. Ну, такого рода товары. Ну, а из Китая, там, я уже сказала, техника, электроника, там, ну, товары потребительские.
3: Вось, дарэчы, китаязнаўца і аналітык Алексей Чагадаеў, які вядзе телеграм-канал «Китайскі гарадавы», азначае, што Беларусь і Кітай застаюцца ў асіметрычным гандлі. Беларусь прадае ў Кітаю асноўным калій, рапсавы алей і драўніну, як вы сказалі, а закупае ўсё. Ці можна гэта неяк змяніць?
4: Для того, чтобы это изменилось, надо, чтобы белорусские товары стали интересны для китайского рынка. А здесь опять-таки вот вопрос уже конкуренция. То есть тут не прикажешь, не скажешь, не составишь какие-то планы. То есть если китайским партнерам это не сильно интересная такая продукция, то ну как можно составить, купить? Да? То есть если мы говорим, ну вот про калий, про рапсовое масло, это больше как сырье, да? То есть из которого что, там, используется много где. Это и пользуется постоянно спросом. А что касается вот уже каких-то более сложных товаров, то здесь уже начинается серьезная конкуренция, во-первых, с китайскими теми же производителями, но и с производителями из других стран, для которых тоже китайский рынок может быть очень даже интересен, потому что он действительно очень емкий, очень большой. Ну и здесь тоже нужно понимать, что да, Беларусь еще, тут им сложно конкурировать, потому что опять-таки, где, то есть Китай находится далеко, А, то есть поставки, естественно, тут еще закладывать нужно ту же логистику. Но и зачастую иногда, знаете, есть такое понятие, как экономия на масштабах. То есть китайские крупные производители, они, например, могут быть несколько раз больше, чем предприятия в Беларуси. Соответственно, чисто из-за размеров оно какие-то постоянные издержки может минимизировать. Вот, поэтому здесь как бы нужно, да, конкурировать качеством прежде всего. Если не ценой, то качеством. Но видно, что пока что это не очень сильно получается. По-прежнему, да, Беларусь, как правильно вот сказал, да, то есть эксперт, что Беларусь у Китая сейчас покупает много чего разного и сложного, там, и прежде всего, я же говорю, техника, электроника, машины, а поставляет, да, в основном сырье.
3: Еще одно питание с чата. Мясцовые вытворчести от китайского импорта не помруть? Есть же уже план побудовать завод Мидия, что фактично крыш на заводе Атлант.
4: Ну, вряд ли. Я имею в виду, что вымрут, да, там, белорусские производители. Почему? Потому что, опять-таки, в Беларуси много что... В Беларуси работают те же предприятия, которые являются, ну, по сути, государственными, которым государство постоянно помогает, оказывает поддержку, ну и, соответственно, не даст умереть. Это точно. Вот. Что касается других, да, мы не знаю, более мелких компаний, частных компаний, ну, безусловно, тут есть риски, ну, что не все, но какие-то компании могут испытывать, безусловно, трудности, да, и китайские производители могут вытеснять, например, в сфере потребительских каких-то товаров, они могут вытеснять частично, но тут могут сработать уже какие-то государственные, опять-таки, механизмы регулирования какие-то, например, могут устанавливаться пошлины дополнительные, да, там, при ввозе. Вот здесь уже, наверное, ну, как-то будут смотреть, реагировать, но такой, да, риск, безусловно, существует, не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию, особенно с теми товарами, которые производятся в том числе в Беларуси, но, опять-таки, это стимул для улучшения качества белорусских товаров.
1: Гэта программа «Еўразумі», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра беларуска-кітайскія эканамічныя адносіны.
3: Ці можа Кітай стаць нейкім эканамічным страхоўшчыкам для Беларусі? Ці гэта хутчэй абмежаваная эканамічная залежнасць без палітычнага гаранта? І ці можа кітайскі фактар стаць аргументам у адносінах Мінска і Москвы, асабліва калі гаворка ідзе пра рызыкі для лагістыкі і гандлёвых маршрутаў?
4: Ну тут сложны вопрос, то есть насколько Китай заинтересован в Беларусі, да? То есть вот этот момент надо учитывать, а надо сказать, что, допустим, лет 6-7 назад он был более заинтересован. Действительно, он рассматривал Китай и Беларусь как такое окно в Европу, и тоже строительство индустриального камня «Великий камень», и парка, извините, индустриального парка «Великий камень», и те же какие-то планы, проекты по расширению инвестиций, прежде всего, Китая в Беларусь, они достаточно были такими, если не амбициозными, но то такими обширными. То сейчас мы видим, что Китай активно занялся тем, что ищет обходные пути поставки тех же своих товаров на европейский рынок через тот же Каспий, через Казахстан, Азербайджан, Турцию. И на это, в это вкладываются миллионы, да, там, долларов для развития вот таких вот путей. Поэтому это не означает, что Беларусь полностью там исчезает из интересов Китая, но говорить о том, что это такой важный торговый партнер, инвестиционный, экономический партнер, ну, вряд ли. Да? Беларусь маленькая страна, опять-таки, имеет не совсем хороший политический имидж, находится под рядом санкций, и здесь Китай подходит, наверное, скорее всего, как бы будет подход Китаю прагматичный, то есть интересно ему в данном случае либо нет. Но, как я уже сказала, ему намного менее интересно сейчас по сравнению с тем, что было, например, лет 6-7 назад.
3: Дякую вам, вялікі. Я нагадаю, што сёння ў эфіры Еўрарадыё мы абмяркоўвалі ўплыў Кітая і паездку Александра Лукашэнкі, а таксама тэндэнцыі на рынку нерухомасці. З намі была эканамістка Анастасія Лузгіна. Дякую вам, вялікі, што прыйшлі да нас, знайшлі час. А ў студыі Еўрарадыё для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.

Нам крыўда было, што так рускія празываюць без такой толерантнасці ў тых козельніцах. Я уже поехал с своим сыном, который теперь мая 29 годов, и суседа внуки за плоту, русский. Хай я буду черный, як корвек. Хинчу, не важно. Так назвали в перелет русский-русский. Але это якась ненависть за плоту в сколько годов. Помнишь, что это другие, они иные. Як я трафіў у Чыхановец? За хлебам. Трэба было знайці работу. І, шчыра говоря, пазнаў дзяўчыну, цяперашню сваю жонку. Яна рабіла ў Чыхановцы гаспадарцы камунальнай. Ну і даведаўся, што ёсць музей, можа быць работа. Прыехаў, пагарыў з рэктарам Ушынскім. Ведаў, што знаю добра рускі язык. Пропаганда музыкальна донесла, что знаю французский, ангельский. Потом шмелки с них запугали. Мы, о, мудрый приехал, и русский, и ангельский. Ну и живем в данном сообществе. И трудно, как я закохаюся, так как я забил православной девушке, то я скажу, я тебе маю где-ж, иди себе прэч, потому что я католик.